0: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкленд.
1: Вы слушаете эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И эхо Айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19.